0: Kentuckijas Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: На часах 6, сегодня 2 июня, и пусть этот вторник начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом я вам помогу. С вами Елена Рассохина, а впереди Дмитрий Маликов, The Police и London Beat. Поехали встречать это утро вместе.

Доброе утро! Ну что, лето официально началось. И как это обычно бывает, только вчера мы его ждали, а сегодня уже второй день июня. Поэтому, пожалуй, самое главное этим летом постараться его не упустить. Замечать теплые вечера, выбираться на прогулки, встречаться с друзьями, ездить к морю и не откладывать хорошие моменты на потом. Кстати, если верить народным приметам, вторник считается одним из самых удачных дней недели для начала новых начинаний. Наши предки связывали его с энергией, движением и решительными действиями. Говорили, что начатое во вторник легче сдвигается с места, а дорога, начатая в этот день, обещает быть удачной. Даже большая уборка во вторник считалась хорошей приметой. Верили, что вместе с пылью из дома уходят накопившиеся неприятности. А еще говорили, что новые знакомства, случившиеся во вторник, часто перерастают в крепкую дружбу или полезное сотрудничество. Поэтому день сегодня вполне подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое или хотя бы сделать первый шаг туда, куда давно собирались. Ну а хорошее настроение для этого утра мы вам обеспечим. Впереди Дмитрий Маликов с песней «Моя моя».

0: Любителям котиков посвящается. Ученые заметили любопытную тенденцию. Домашние кошки постепенно становятся крупнее своих далеких предков. К такому выводу исследователи пришли после изучения останков кошек времен викингов. Оказалось, что даже самые крупные представители того времени были примерно на 16% меньше современных домашних кошек. Что интересно, с большинством одомашненных животных обычно происходит наоборот. Они становятся мельче, а вот кошки пошли своим путем. Одно из объяснений довольно простое. Живя рядом с человеком, кошки получают стабильное питание и безопасные условия для выращивания потомства. В результате котята лучше развиваются, а крупные размеры постепенно закрепляются из поколения в поколение. Кстати, если вам кажется, что современные коты уже порой занимают половину дивана, то ученые вас не успокоят. Некоторые специалисты считают, что процесс увеличения размеров может продолжаться и дальше. Хотя владельцы мейн-кунов сейчас, наверное, улыбнулись. Им-то к большим кошкам привыкать точно не нужно. Так что, возможно, через много лет наши потомки будут смотреть на сегодняшних домашних мурлык примерно так же, как мы сейчас смотрим на старые фотографии маленьких кошек прошлых веков. Ну а впереди, после небольшой паузы, Максим Леонидов с песней «Видение».
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас. Тельцы. Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения. Близнецы. Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Раки. Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике, даже не только в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем «угу» и «да что вы говорите». Львы. Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши. Девы. Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельства на полную катушку. Не прогадаете. Весы. Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния. Скорпионы. Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучшей ситуацией воспользоваться. Стрельцы. Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе. Козероги. Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому оные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали. Водолеи. Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Рыбы. Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.

2 июня, 6:46 на часах. А задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какое животное самое умное? Мы привыкли считать, что самые умные животные – это обезьяны. Но ученые говорят, что все не так просто. Проблема в том, что интеллект можно измерять по-разному. Кто-то хорошо запоминает информацию, кто-то умеет пользоваться инструментами, а кто-то решает сложные задачи. Например, осьминоги способны открывать контейнеры с едой и даже различать людей. В одном из экспериментов они по-разному реагировали на разных сотрудников лаборатории, запоминая, кто к ним относится дружелюбно. Шимпанзе, наши ближайшие родственники в животном мире, тоже регулярно удивляют ученых. В одном исследовании молодые шимпанзе показали память даже лучше, чем у студентов колледжа, когда нужно было быстро запомнить расположение цифр на экране. Но в этом списке есть и неожиданный участник – это обычная коза. Ученые обнаружили, что козы умеют решать довольно сложные головоломки и могут помнить найденное решение даже спустя несколько месяцев. Высокие результаты показали также свиньи, дельфины и крысы. Причем у дельфинов ученые обнаружили признаки самосознания – способности узнавать себя, которая считается одним из признаков развитого интеллекта. Так что единственного победителя тут нет. Все зависит от того, какую задачу поставить. Где-то лучше справится шимпанзе, где-то осьминог, а где-то, возможно, и самая обычная коза.

Вашему вниманию, традиционно в это время, день в истории, 2 июня. В 1857 году американец Джеймс Гибс запатентовал однониточную швейную машинку. Именно такие изобретения постепенно сделали шитье намного быстрее и доступнее, чем ручная работа иглой и ниткой. В 1858 году итальянский астроном Джованни Донати открыл большую комету, которая позже получила его имя. Комета Донати стала одной из самых ярких комет 19 века и была хорошо видна невооруженным глазом. В 1891 году в футболе официально появилась пенальти. Идею предложил ирландец Уильям Макрам. До этого нарушителя могли наказать штрафным ударом, но 11-метрового удара в игре еще не существовало. В 1896 году Гульельмо Маркони получил патент на радио. Впоследствии именно его разработки легли в основу беспроводной связи, без которой сегодня сложно представить современный мир. В 1964 году группа The Rolling Stones начала свое первое американское турне. Тогда музыканты еще только завоевывали США, а впереди их ждали десятилетия мировой славы. В 1966 году Фрэнк Синатра вновь возглавил британский хит-парад с песней «Strangers in the Night». На тот момент прошло уже 12 лет с его предыдущего пребывания на вершине чартов. В 1973 году в Амстердаме открылся музей Ван Гога. Сегодня это крупнейшее в мире собрание работ знаменитого художника и одно из самых посещаемых мест Нидерландов. Ну а совсем недавно, в 2023 году, кенийская бегунья Фейт Кипигон стала первой женщиной в истории, пробежавшей дистанцию в 1500 метров быстрее 3 минут 50 секунд, установив новый мировой рекорд.

0: Kraukšķi! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Mērnē obšestva Latvijas krediņēmēja palīdzības programma. Mē eksperti pa abiņiņu kredītav s 9-letņim opetam. Nižģi našo zvanka. Zadīna LKPP-LV. LKPP-LV. Reklama для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
6: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Latvia. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Дальше только бодрее. Поехали!

0: По традиции начнем этот час с поздравлений. Сегодня в Ардудену отмечают Эмма и Либа, а в расширенном календаре именины празднуют Эймия, Эмма, Эмия, Эмилда и Эмме. По православной традиции именины сегодня у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира. От всей души поздравляем всех сегодняшних именинников. Пусть день принесет хорошие новости, приятные встречи и как можно больше поводов для улыбок. Ну а по народному календарю сегодня Тимофей Грядочник, которого также называли Фалалеем-огуречником. Наши предки считали начало июня самым подходящим временем для огородных работ. Особое внимание в этот день уделяли огурцам. Отсюда и название «огуречник». Говорили, что если сейчас хорошо ухаживать за грядками, то летом без урожая точно не останешься. Вообще, начало июня было временем, когда становилось понятно, как чувствуют себя посевы после весны. Поэтому хозяева обязательно обходили огороды и поля, присматривались к растениям и строили планы на будущий урожай. Поэтому, если у вас есть дача, огород или хотя бы несколько помидоров на балконе, сегодняшний народный праздник вполне можно считать профессиональным.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 7:08.
1: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Об именинниках и именинницах поговорили, теперь заглянем в календарь праздников. И сегодня он, надо сказать, весьма разнообразный. Сегодня отмечается День лысых мужчин. Если среди ваших друзей или коллег есть люди, которые экономят на шампуне, сегодня их день. Есть и более серьезная дата – День здорового питания или День отказа от излишеств в еде. Он напоминает о том, что для хорошего самочувствия важны не строгие диеты, а разумный баланс в питании. Также сегодня проходит Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения. Его цель – привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются миллионы людей по всему миру. Есть в календаре и День запуска бумажных змеев и самолетиков. Согласитесь, иногда достаточно одного листа бумаги, чтобы вспомнить детство. Отмечают сегодня и День спутникового мониторинга и навигации. Благодаря спутникам мы можем пользоваться навигаторами, картами и сервисами, которые помогают не потеряться даже в незнакомом городе. Ну а еще продолжается Всемирная неделя сердечного ритма. Врачи напоминают, что для здоровья сердца полезны движения, полноценный сон и поменьше стрессов. В общем, день сегодня предлагает позаботиться о здоровье и немного подурачиться, запуская бумажные самолетики. По-моему, неплохое сочетание.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinām brilļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brilļu nesātājiem!
4: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
5: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti. Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
8: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Доброе утро. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения населения. Вступает в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах для учащихся до 9 класса. Оперативные службы призывают уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул. В Тенгараксе открыта продленная линия 7-го трамвая. В Эцмелгрависе и Даугавгриве временно отключат горячую воду для проверки теплосетей. В сквере у Дома спорта Даугава открыт новый объект городской среды – корзина славы латвийского баскетбола. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас. Тельцы. Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения. Близнецы. Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Раки. Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не только в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем «угу» и «да что вы говорите». Львы. Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши. Девы. Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельства на полную катушку. Не прогадаете. Весы. Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния. Скорпионы. Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучшей ситуацией воспользоваться. Стрельцы. Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе. Козероги. Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому оные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали. Водолеи. Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Рыбы. Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.

0: Песня Валерия Меладзе «Салют, Вера» вышла в 2005 году, а музыку и текст для нее написал брат певца Константин Меладзе. Интересно, что эта композиция стала одним из главных хитов Меладзе и принесла ему премию «Золотой граммофон» в том же году. Ну а впереди после небольшой паузы Джордж Майкл с песней «Faith».
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklāma.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grillēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs?
5: Kurši! Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
9: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

2 июня, 7:45 на часах, а если вам кажется, что ваш кот поставил себе будильник на 5 утра, возможно, вам не кажется. Эксперты из Австралии решили разобраться, почему кошки так любят будить своих хозяев ни свет ни заря. Оказалось, чаще всего причин всего три. Первое и самое очевидное – голод. Многие питомцы быстро понимают простую связь – разбудил человека, получил завтрак. И чем чаще такой номер проходит, тем охотнее кот будет повторять это снова. Вторая причина – отсутствие режима. Специалисты говорят, что кошки тоже любят расписание. Если кормить, играть и ухаживать за питомцем примерно в одно и то же время, животное постепенно привыкает к такому распорядку. Ну а третья причина – избыток энергии. Особенно это касается домашних котов, которые весь день проводят в квартире. Если днем развлечений было мало, то накопившуюся энергию кто-то обязательно будет расходовать ранним утром. Кстати, ученые напоминают интересный факт. Кошки наиболее активны на рассвете и в сумерках. Именно в это время их дикие предки обычно выходили на охоту. Так что если ваш кот в 6 утра носится по квартире или требует завтрак, в глубине души он, возможно, считает себя грозным охотником, а не пушистым домашним бездельником. Впереди рок-острова с песней «Лишь только солнце».

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды, сказал как-то японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки. И, похоже, прогноз на ближайшие дни действительно способен немного вдохновить. Синоптики прогнозируют, что начало июня в Латвии будет теплым. Уже в ближайшие дни во многих районах страны температура поднимется выше отметки в 20 градусов, а местами воздух прогреется до плюс 24. Правда, совсем без дождей не обойдется. Если в начале недели осадки будут локальными, то ближе к середине недели дождевых облаков станет больше. В отдельных районах возможны грозы. Кстати, у моря будет традиционно прохладнее. Пока в центральных районах будут радоваться летнему теплу, на побережье температура может оказаться на несколько градусов ниже. Еще одна примета начала лета – туманы. Из-за слабого ветра по ночам и ранним утром местами будет заметно снижаться видимость. Ну а еще синоптики напоминают, при ясном небе уровень ультрафиолета уже достаточно высокий. Так что солнце сейчас не только радует, но и напоминает нам всем про защиту от солнца. В общем, июнь начинает потихоньку разгоняться. Днем становится все теплее, вечера длиннее, а летнее настроение становится все более убедительным. Ну а впереди Bad Boys Blue с песней «Gimme, Gimme Your Loving».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Nierunaja obšestva. Latvijas kreditņēmēja palīdzības programma. Česnie kredīti dļa predpriņimaķeļi. Abidinīnie kredītov. Zaimena priebriķīņi transportnīk sredst i na drugī cēļi. Zaģina LKPP-LV. LKPP-LV. Reklama dļa predpriņimaķeļi. Reklama aplačivajaca krupnīšim kredītnim pasrednikam v sfēri abidinīnie kredītov. Nomer licenzii KS-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения. С 10 часов утра государственная пожарно-спасательная служба на 3 минуты включит сирены тревоги. Проверка продлится до 10 часов 10 минут. Кроме того, жители получат сообщения на мобильные телефоны с разъяснением причин проверки. Вступают в силу поправки к закону об образовании. Они запрещают использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс, если это не связано с учебным процессом и не разрешено учителям. Фактически, новые правила начнут действовать через 3 месяца, поскольку у школьников уже начались летние каникулы. Государственная полиция и служба неотложной медицинской помощи призывают родителей уделить особое внимание безопасности детей во время летних каникул, в том числе безопасности в интернете и цифровой среде. В Тенгараксе открылись продленная линия 7-го трамвая и новый пункт мобильности. На пересечении улиц Латгалас и Виштю построены пункт мобильности, диспетчерское здание и подъездные пути для общественного транспорта. Также проведены работы по благоустройству территории. Сегодня в Даугавгриве, а завтра в Эцмилгрависе временно не будет горячей воды. Как сообщили в Рига Силтумс, это связано с проверкой гидравлической безопасности теплосетей, теплоцентралей Даугавгрива и Вецмилгравис. В сквере у Дома спорта Даугава открыт новый объект городской среды – корзина славы латвийского баскетбола. Как сообщает Рижская дума, 5-метровая символическая корзина установлена рядом со скульптурой легендарного баскетболиста и тренера Валдемара Бауманеса.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзибс программа.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду. Во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса. Местами на побережье плюс 17.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой полидзības программа.
6: На часах 8, а значит новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Рассохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Оставайтесь на волне.

0: Вот так бывает. Иногда читаешь новость и понимаешь, что некоторые люди совершенно по-разному понимают слово «опасно». В британском городе Норридж 87-летняя пенсионерка больше 60 лет хранила у себя в саду настоящий боеприпас. История началась еще в конце 50-х, когда сын принес домой странную находку. Муж хозяйки, служивший в армии, решил, что опасности нет, и снаряд оставили стоять возле сарая. Так он и простоял 66 лет. Более того, гости на вечеринках с интересом его рассматривали и расспрашивали хозяйку, откуда он взялся. Все изменилось, когда студент, помогавший с прополкой сада, увидел находку и вызвал полицию. Специалисты установили, что боеприпас все-таки представляет опасность. Для его вывоза пришлось перекрывать улицу и эвакуировать соседей. А вот сама хозяйка уезжать отказалась. Она заявила: «Я прожила рядом с ним больше 60 лет и думаю, что смогу прожить рядом еще несколько». К счастью, все закончилось благополучно, а необычный садовый экспонат наконец отправился к саперам. Ну а впереди, после небольшой паузы, Лена Перова с песней «Лети за солнцем».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 8 часов 14 минут.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: В Швейцарии завершился чемпионат мира по хоккею, и новым чемпионом стала сборная Финляндии. В финале финны обыграли хозяев турнира швейцарцев. Основного времени командам не хватило, а судьбу золота решил единственный гол в овертайме. Для Финляндии это первое чемпионство с 2022 года. А вот Швейцария вновь остановилась в шаге от титула. Причем уже третий чемпионат мира подряд швейцарцы доходят до финала и третий раз подряд остаются с серебряными медалями. Настоящей сенсацией турнира стала сборная Норвегии. В матче за бронзу норвежцы обыграли Канаду и впервые в своей истории завоевали медали чемпионата мира. Но и еще одна новость по итогам турнира. Международная федерация хоккея назвала символическую сборную чемпионата мира. Самым ценным игроком турнира признан капитан сборной Швейцарии Роман Йози. Защитник набрал 12 очков и получил сразу несколько индивидуальных наград, став одним из главных героев мирового первенства. Лучшим нападающим чемпионата признали молодого канадца Маклина Селебрини, которого многие специалисты уже называют одной из будущих звезд мирового хоккея. Ну а для нас приятно отметить, что сборная Латвии завершила турнир на 6-м месте. Это второй лучший результат в истории нашей команды после бронзового чемпионата мира в 2023 году. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Песня «Words» стала мировым хитом в 1982 году и возглавила чарты сразу в нескольких европейских странах. При этом сам Ф.Р. Дэвид говорил, что написал ее как очень простое признание в любви. Отсюда и знаменитая строчка «Words don't come easy». Но впереди, после небольшой паузы, «The Cardigans» с песней «Loveful».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
8: Эй, брален, меня порваться. Сел сюда.
9: Паника? Нет.

0: Classics. Mostiešu čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент!
2: Как в любой?
1: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
2: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Доброе утро. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения населения. Еврокомиссия вызвала обеспокоенность у представителей сельскохозяйственной отрасли. Латвийские производители выступают против роста импорта на рынке овощей и фруктов. В каждом самоуправлении должен появиться ответственный за предотвращение буллинга в школах, заявила министр образования. С началом летних каникул водители призывают быть особенно внимательными на дорогах. Мэр Риги предупредил, что этим летом городу придется жить в условиях масштабных дорожных работ. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность, возможно, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

0: Джаз – единственная музыка, в которой одну и ту же ноту можно играть ночь за ночью и каждый раз по-разному, говорил знаменитый саксофонист Орнет Колман. И уже совсем скоро убедиться в этом смогут и рижане. В Старой Риге стартует юбилейный 20-й сезон концертов «Джаз в Старой Риге». С июня и до конца августа каждый четверг в саду Малой Гильдии будут звучать живые выступления латвийских джазовых музыкантов. Мне вообще нравится сама идея таких мероприятий. Гуляешь по старому городу после работы, сворачиваешь на одной из старинных улочек, где совсем рядом играет саксофон, контрабас или джазовое пианино. И вдруг появляется ощущение вот этого отпуска, даже если завтра снова на работу. В этом сезоне выступят как известные латвийские джазовые коллективы, так и молодые музыканты. А откроет юбилейный цикл группа, которая стояла у истоков проекта еще 20 лет назад. Концерты будут проходить каждый четверг в 5 часов вечера в саду Малой Гильдии на улице Амату. И что особенно приятно, вход свободный. Так что если летом услышите джаз где-нибудь среди улочек Старой Риги, возможно, это как раз тот случай, когда стоит ненадолго изменить маршрут. Ну а впереди после небольшой паузы группа «Чили» с песней «Лето».
1: Autoselect LV – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Panika? Nē! Komanda 24.

Знаете, когда начинается град, особенно летом, первое желание проверить, где припаркована машина. И, похоже, в будущем такие мысли будут приходить европейцам все чаще. Климатологи предупреждают, что из-за изменения климата в Европе становится больше условий для образования крупного града. По прогнозам ученых, к концу века количество случаев, когда с неба падают градины размером с мяч для гольфа, может заметно вырасти. Объяснение довольно простое. Чем теплее становится воздух, тем больше влаги и энергии накапливается в грозовых облаках, а значит, выше вероятность образования крупных градин. Именно такой град считается самым опасным. Он способен разбивать автомобили, повреждать крыши домов, солнечные панели и сельскохозяйственные посевы. По оценкам специалистов, ущерб от града по всему миру уже сейчас достигает десятков миллиардов долларов в год. Что касается стран Балтии, то у нас такие случаи пока происходят нечасто. Но синоптики отмечают, что за последние годы сильные летние грозы и локальные штормы стали встречаться заметно чаще. И выражение «попасть под град» постепенно перестает быть редкой неприятностью и все чаще становится частью летней погоды. Ну а впереди Roxette с песней Joyride.

0: reklāma.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Дрогас, почувствуй красоту.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка системы раннего оповещения. С 10 часов утра государственная пожарно-спасательная служба на 3 минуты включит сирены тревоги. Проверка продлится до 10 часов 10 минут. Кроме того, жители получат сообщения на мобильные телефоны с разъяснением причин проверки. Представители сельскохозяйственной отрасли предупреждают, что планируемый Евросоюзом механизм углеродной корректировки импорта может заметно повысить стоимость минеральных удобрений. По оценкам фермеров, дополнительные расходы могут превысить 100 евро на тонну. В отрасли считают, что это создаст новые риски для сельского хозяйства и снизит конкурентоспособность производителей. Местные производители овощей и фруктов заявляют о трудностях со сбытом продукции. По их словам, супермаркеты все чаще отдают предпочтение импортным товарам. В торговых сетях с этим не согласны. Там отмечают, что сейчас местной продукции на полках меньше из-за сезонных особенностей. В каждом самоуправлении должен быть ответственный за контроль случаев буллинга в учебных заведениях. Об этом заявила министр образования и науки Илза Индриксоне. По ее словам, нередко дети, которые травят других школьников, просто переходят в другую школу. Однако проблема при этом не исчезает, а переносится в другое учебное заведение. Как сообщает Latvijas Valsts, с началом летних каникул на улицах и возле дорог станет больше детей. Водители призывают быть особенно внимательными, прежде всего вблизи населенных пунктов. Родителям рекомендуют еще раз напомнить детям правила дорожного движения. Мэр Риги Весторс Клейнбергс признал, что этим летом жителям столицы придется мириться с пробками и дорожными работами. При этом он заверил, что ремонты стараются планировать так, чтобы не создавать серьезных заторов в одном районе города.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса, местами на побережье плюс 17.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: На часах 9 утренний экспресс пишет к следующей станции, а за рулем сегодня я, Елена Рассохина. Буду веселить вас с 6 до 10 утра. Впереди Непара и Джой. Поехали! Поехали!

0: Собираетесь летом в Грецию? Тогда вместе с купальником и солнцезащитным кремом стоит прихватить еще и знания местных правил. В этом сезоне греческие власти решили серьезно взяться за порядок на популярных пляжах. Следить за соблюдением правил будут не только инспекторы, но и дроны с камерами. Под особый контроль попали более 250 пляжей, многие из которых находятся в природоохранных зонах. Например, туристам теперь нельзя заранее занимать лучшие места у моря, оставляя на песке полотенца или сумки с самого утра. А на некоторых пляжах вообще запретили устанавливать шезлонги и зонтики, чтобы сохранить свободный доступ к воде и уменьшить нагрузку на природу. Штрафы при этом вполне серьезные. За нарушение пляжных правил можно получить штраф до 2000 евро. Есть и другие любопытные ограничения. Например, в некоторых археологических зонах запрещено ходить на высоких каблуках. Считается, что тонкие каблуки постепенно повреждают древний мрамор. Такой поход по античным памятникам может обойтись примерно в 900 евро. Ну а еще в Греции напоминают, курение в машине при ребенке младше 12 лет может стоить до 1500 евро. Имейте в виду, если этим летом окажетесь на греческом побережье, что лучше заранее изучить местные правила. А то отпуск может запомниться не только морем, солнцем и фотографиями, но и весьма неожиданными расходами. Ну а впереди после небольшой паузы Билли Джоэл с песней «Uptown Girl».
1: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
2: 9 часов 14 минут.
1: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Dean Cup 400 gramu 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро FM Латвия и Рус-ТВ.нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. ПВД. Такие продукты нельзя предлагать даже со скидкой. Торговец объяснил появление пожелтевшей брокколи. В Кингараксе открыли продленную линию 7-го трамвая и новый пункт мобильности. При удалении клеща чаще всего совершаются эти ошибки. Чего не хватает искусственному интеллекту? Не ждите жары. Признаки, что кондиционер пора проверить. Малообеспеченным помогут готовить жалобы в Конституционный суд. В июне Рига примет 22 круизных судна. 2 июня по всей Латвии проверят сирены и сотовое оповещение. Легко ли найти работу в Латвии? Сравнили уровень безработицы в странах ЕС. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро. В Министерстве экономики заявили о необходимости введения платежа солидарности для торговцев топливом. Средняя брутто-зарплата в Латвии в первом квартале выросла почти на 4,5%. На продление 7-й трамвайной линии и создание пункта мобильности в Риге направлено почти 28,5 миллионов евро. Ригас Наму Парвалднекс предлагает программу замены устаревших лифтов в многоквартирных домах. В июне Рижский порт примет 22 круизных судна. Состоятельные инвесторы все чаще переводят активы в Гонконг, усиливая его позиции как международного финансового центра. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность, возможно, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас. Тельцы. Сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения. Близнецы. Вы, подобно летучему голландцу, все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Раки. Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не только в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем «угу» и «да что вы говорите». Львы. Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши. Девы. Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельства на полную катушку. Не прогадаете. Весы. Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния. Скорпионы. Сегодня вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучшей ситуацией воспользоваться. Стрельцы. Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уж о коллегах по работе. Козероги. Сегодня вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, к которому оные силы можно было бы приложить, а то как бы даром не пропали. Водолеи. Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Рыбы. Сегодня стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы позволять себе расслабиться и удовлетвориться содеянным.

0: Песня «Все равно» – один из главных хитов Алсу начала 2000-х. За эту песню певица получила премию «Золотой граммофон» в 2002 году. Но впереди после небольшой паузы «Ten Sharp» с песней «You».
1: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
2: Реклама.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 eiro kilogramā. Rimi.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
4: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Эй, Брален, меня порваться съел сегодня.
8: Паника? Нет.

0: Muskuļu pietiks.
1: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
4: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

Ну что, друзья, наше сегодняшнее утро потихоньку подходит к завершению. По народному календарю сегодня Тимофей Грядочник, которого еще называли Фалалеем Огуречником, а наши предки считали, что именно в начале июня наступает самая горячая пора для огородных работ. В этот день старались привести в порядок грядки и уделить особое внимание будущему урожаю огурцов. Говорили даже так: какой уход получат огурцы в начале лета, таким будет и урожай к осени. Поэтому день считался важным для всех, у кого был свой огород или хотя бы несколько грядок возле дома. Ну а мы с вами на сегодня будем прощаться. Спасибо, что провели это утро вместе со мной. Все эти 4 часа с вами была я, Елена Рассохина. Пусть сегодняшний день будет легким, добрым и принесет побольше приятных событий. Услышимся завтра, как всегда, с 6 утра. Пока!

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве экономики заявили, что введение платежа солидарности для торговцев топливом необходимо. Так в ведомстве прокомментировали критику законопроекта, прозвучавшую в комиссиях Сейма. В Министерстве подчеркнули важность открытого диалога с отраслью и поиска решения, которое учитывает интересы как предпринимателей, так и общества. Средняя брутто-зарплата в Латвии в первом квартале этого года составила 1831 евро. Это зарплата до уплаты налогов. По данным Центрального статистического управления, за год показатель вырос на 73 евро или примерно на 4,5%. Затраты на продление 7-й трамвайной линии и строительство пункта мобильности в Риге составили почти 28,5 миллионов евро. Об этом сообщает Рига Сатексме. Проект финансировался за счет средств Европейского механизма восстановления и устойчивости. Ожидается, что новая инфраструктура улучшит транспортное сообщение в Тенграксе и сделает пересадки между разными видами транспорта быстрее и удобнее. Муниципальное предприятие «Рига Снаму Парвалднекс» начало предлагать жителям замену старых лифтов в домах, которые находятся под его управлением. Новые лифты работают тише, потребляют меньше электроэнергии и реже выходят из строя. В июне в Рижский порт планируют зайти 22 круизных судна. Они доставят в столицу около 41 тысячи иностранных туристов. Два лайнера посетят Ригу впервые. В связи с растущим интересом круизных компаний, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов на Андрейсале, недалеко от центра города. Как сообщает Bloomberg, состоятельные инвесторы все чаще переводят свои активы в Гонконг. По данным нового исследования Boston Consulting Group, это может изменить многолетнее лидерство Швейцарии как одного из главных мировых центров хранения частного капитала.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, в Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса, местами на побережье плюс 17.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной без программы.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: vienmēr tev blakus, vienmēr tev blakus, vienmēr.
1: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
4: Ну а в отпуск-то когда?
5: Да в любой момент.
4: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Когда в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstumaisījums 200 gramu ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Vai tu kontrolēji savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
4: Анастасия, специалист Карглас.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
3: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hesburger!
7: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlē ūdens, viņi saka.
10: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
7: Миллиарды Латвии с экономика. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
8: Kad iecerēs kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Акционерное общество Латвия's Credit Union Palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. В Латгале без осадков. Ветер южный от 0 до 5 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 17-18 градусов. В Даугавпилсе Резекне и Краслове плюс 21-23. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
14: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.

0: Карглас ремонт, Карглас замена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT.lv.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит

Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитненой полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Министерстве экономики заявили, что введение платежа солидарности для торговцев топливом необходимо. Так в ведомстве прокомментировали критику законопроекта, прозвучавшую в комиссиях Сейма. В Министерстве подчеркнули важность открытого диалога с отраслью и поиска решения, которое учитывает интересы как предпринимателей, так и общества. Средняя брутто-зарплата в Латвии в первом квартале этого года составила 1831 евро. Это зарплата до уплаты налогов. По данным Центрального статистического управления, за год показатель вырос на 73 евро или примерно на 4,5%. Затраты на продление 7-й трамвайной линии и строительство пункта мобильности в Риге составили почти 28,5 миллионов евро. Об этом сообщает Рига Сатексме. Проект финансировался за счет средств Европейского механизма восстановления и устойчивости. Ожидается, что новая инфраструктура улучшит транспортное сообщение в Тенграксе и сделает пересадки между разными видами транспорта быстрее и удобнее. Муниципальное предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» начало предлагать жителям замену старых лифтов в домах, которые находятся под его управлением. Новые лифты работают тише, потребляют меньше электроэнергии и реже выходят из строя. В июне в Рижский порт планируют зайти 22 круизных судна. Они доставят в столицу около 41 тысячи иностранных туристов. Два лайнера посетят Ригу впервые. В связи с растущим интересом круизных компаний, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов на Андрейсале, недалеко от центра города. Как сообщает Bloomberg, состоятельные инвесторы все чаще переводят свои активы в Гонконг. По данным нового исследования Boston Consulting Group, это может изменить многолетнее лидерство Швейцарии как одного из главных мировых центров хранения частного капитала.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Grantis. Profesionālā pomoč i poddержka v skurbnyje momenty žizni. Grantis. 25-456-456. Grantis. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Вперед! В магазинах «Друга» сцены на прогулке. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. «Друга»с. Почувствуй красоту.
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
4: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rudzumaize Druva spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta Zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем красивого и доброго дня, и пусть он успешно продолжается. Меня зовут Катя Ерофеева, и на Ретро FM Латвия точно по расписанию стартует программа по заявкам. Буду с радостью передавать ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, скоро будем начинать.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Зачитываю заявочку для Эдуарда Челиповец из Риги, которого с днем рождения поздравляет семья Харитоновых. Эдуард, принимайте пожелания здоровья, успехов и процветания во всем. И просто яркой и счастливой жизни. С днем рождения вас!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Данилы из Риги. И тут зачитаю. Хотим поздравить сына Данилу с 18-летием и пожелать здоровья, успехов в начинаниях и исполнения желаний. Подпись от папы, Татьяны, бабушки, брата, сестры и племянницы. Любим! Данила, с 18-летием вас и принимайте эти сердечные поздравления от своих родных.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за вашу компанию и за заявки в программу «Привет в обед». Я, Катя Ерофеева, на этом буду с вами прощаться, но завтра мы вновь услышимся. Адрес для ваших посланий прежний – retrofm.lv. Заходите. Ну а сейчас всем желаю легкого продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV. Поддерживает SMS Credit LV.

0: pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
4: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Rodas un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитискас дарбибас вейцайям.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатас 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатас 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
7: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
8: Kā man
7: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
9: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT, LV.
10: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs?
11: Kurši!
12: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
2: 11 июня торговый центр Comforts приглашает на выставку Comforts 2026 в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции и канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре Comforts. Больше информации comforts.net.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
4: No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zarā divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Министерстве экономики заявили, что введение платежа солидарности для торговцев топливом необходимо. Так в ведомстве прокомментировали критику законопроекта, прозвучавшую в комиссиях Сейма. В Министерстве подчеркнули важность открытого диалога с отраслью и поиска решения, которое учитывает интересы как предпринимателей, так и общества. Средняя брутто-зарплата в Латвии в первом квартале этого года составила 1831 евро. Это зарплата до уплаты налогов. По данным Центрального статистического управления, за год показатель вырос на 73 евро или примерно на 4,5%. Затраты на продление 7-й трамвайной линии и строительство пункта мобильности в Риге составили почти 28,5 миллионов евро. Об этом сообщает Рига Садексме. Проект финансировался за счет средств Европейского механизма восстановления и устойчивости. Ожидается, что новая инфраструктура улучшит транспортное сообщение в Тенграксе и сделает пересадки между разными видами транспорта быстрее и удобнее. Муниципальное предприятие «Ригас Наму Парвалднекс» начало предлагать жителям замену старых лифтов в домах, которые находятся под его управлением. Новые лифты работают тише, потребляют меньше электроэнергии и реже выходят из строя. В июне в Рижский порт планируют зайти 22 круизных судна. Они доставят в столицу около 41 тысячи иностранных туристов. Два лайнера посетят Ригу впервые. В связи с растущим интересом круизных компаний, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов на Андрейсале, недалеко от центра города. Как сообщает Bloomberg, состоятельные инвесторы все чаще переводят свои активы в Гонконг. По данным нового исследования Boston Consulting Group, это может изменить многолетнее лидерство Швейцарии как одного из главных мировых центров хранения частного капитала.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзибис программа.
8: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 4 часа 16 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 €. Maxima.
4: Студии Эдмунд Кашевский.
5: Ну что, всем привет, будем вместе до 19 делать ретро FM Латвия. Сегодня вторник, как утверждают специалисты, вот это реально самый трудный день недели. Предлагаю прожить его вместе, легко, так, чтобы не было мучительно больно потом.

Я вам скажу, что вторник начинается суперистически для меня. Не успел усесться как толком в кресло, как уже прилетела Феличита. Это раз. А два, вы знаете, я вычитал, что сегодня в Америке замечательный праздник. Просто прекрасный. В принципе, я могу назвать этот праздник и все, и закрывать свою деятельность в эфире, потому что это просто руководство к действию. Оказывается, в Штатах сегодня отмечают National Leave the Office Early Day. Что это в переводе значит, для тех, кто не владеет английским? День «Уходите из офиса пораньше». Ну все, как говорится, нажал на кнопку и пошел.

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
8: Карглас ремонт, Карглас замена.
9: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
11: Вперед! В магазинах Drogas цены на прогулки. Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas. Почувствуй красоту.
12: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlēja ūdens, viņi saka.
13: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: вечерний прогноз на Ретро FM Латвия.
1: Итак, коротенько о том, что мы будем с вами сейчас делать. Сейчас я вам парочку фактов подкину, а затем будет краткая реклама, потом будет Феличита, ну и так далее, и так далее. Что касательно фактов. Знаете, вот американцы молодцы. Кроме того прочего, что они придумали вот этот сегодня день, уходить из офиса пораньше, это просто, ну да, это какая-то вот провокация, я так понимаю, лично для меня. А что еще? У них, оказывается, много чего интересного. День мороженого рок-н-ролл сегодня. Что бы это значило, черт его знает. А вот поляк сегодня отмечает день без галстука. Как? Во вторник? День без галстука? А если официальный прием? Что-то надо проверить как-то до конца, да. Словения отмечает день железнодорожника, день собак Аргентина. А зато вот в Таиланд целиком и полностью устроил сегодня фестиваль ананаса. Кстати, я ананас люблю, например. Я не знаю, как вы, а мне вот, да, мне по кайфу иногда взять... С мороженым, например. Ух, шикарно, да. Но что еще такого интересного? Ну, конечно же, главное событие относится ко 2 июня 1896 года. Именно тогда итальянец Гюэльмо Йоха де Арара. Какие он Гюэльмо написано? Гюэльмо Маркони взял, да изобрел и запатентовал радио. Вот, и с тех пор они, так сказать, с Поповым там так и не поделили пальму первенства, но все, как бы написано, что сегодня, 2 июня, можно сказать, что, ну да, вот день рождения радио по американскому стилю. Так что, месье Маркони, вам гранд мерси за ваше изобретение, Аки и товарищу Попову.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну, запоздалое поздравление с днем рождения, но тем не менее, вся прогрессивная волейбольная общественность Латвии поздравляет Дмитрия Рыбакова с прошлым днем рождения. Случилось это не далее, как на выходные. Дмитрий, прогрессивная волейбольная общественность в недоумении, почему до сих пор не поступило еще приглашение на званый банкет, как минимум ужин, ну хотя бы завтрак, потому что мы тебя все любим, подбрасываем на руках и ждем новых встреч на волейбольных полянах. Подпись: актив волейбольной тусовки. Ну что ж, Дима, ловите ваше любимое музыкальное произведение. А про банкет не надо забывать, да? Ни в коем случае.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Фили Чита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: Retro FM Latvia.
1: А вы знаете, дамы и господа, что все те, кто занимается швейкой, швейным делом, портные, закройщики, все остальные люди из этого цеха, они сегодня должны пойти в храм и свечку поставить за упокой души некого Джеймса Гибса из штата Вирджиния. Да, ведь именно Джеймс Гибс в той самой далекой Вирджинии взял и 2 июня 1857 года запатентовал одностежковую швейную машинку. Да, однониточную стежковую швейную машинку. А как, бывает еще и многониточная, оказывается. Ну да, это сейчас модная технология. А то в 1857 году, 2 июня, представляете, одниточная стежковая швейная машинка. Офигеть. Да, ну и только тогда, благодаря вот этому всему, и появились и наши с вами любимые джинсы, и многое другое. Так что все айда сегодня в храм и поставьте свечку. Все те, кто имеет отношение к швейному цеху.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Вечерний
2: променад. Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: На Ретро FM Латвия.
4: Ну все, ждем Павленко с новостями и с погодой. Как будет, так будет. Ничего не может гарантировать.

0: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Акционерное общество Латвийской кредитной помощи программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Пониженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы необходимо сделать постоянной. Об этом заявил министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, министерство будет добиваться, чтобы льготная ставка была сохранена и в бюджете следующего года. Сейчас предусмотрено, что она будет действовать до 30 июня следующего года. Смена правительства после ухода с поста премьер-министра Эвики Сылани обойдется государству примерно в 92,5 тысячи евро. Эти средства будут выплачены политикам, чьи должности заняли новые министры кабинета под руководством Андриса Кулбергса. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic этим летом может потребоваться государственная поддержка. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Сейчас проводится оценка бизнес-плана компании. При этом министр отметил, что в операционном плане Air Baltic работает стабильно, а показатели пунктуальности по сравнению с прошлым годом улучшились. По словам Козловскиса, одна из главных задач – обеспечить дальнейшую работу авиакомпании. Разница в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему остается проблемой для Латвии. Эксперты указывают на это, и статистика подтверждает такую тенденцию. До 7 июня Латвия должна внедрить требования директивы Евросоюза о прозрачности оплаты труда. Однако рассмотрение подготовленного Минблагом законопроекта затормозилось, поскольку его не согласовала Латвийская конфедерация работодателей. В ближайшее время водителям стоит учитывать изменения в организации движения возле зоны отдыха Медзабаки в Лейласте Адажского края. Там началось строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов под Таллинским шоссе. С 1 июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Такой сезон начинается после 5 дней подряд со средней температурой воздуха не ниже плюс 15 градусов. По прогнозам синоптиков, июнь будет примерно на 2 градуса теплее климатической нормы. Все лето также ожидается теплее обычного.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Репе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
7: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17. Это
0: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Ретро FM Латвия.
1: Кстати, у меня к вам небольшое задание будет, дорогие мои. На 244-244-14 хочу собрать статистику, поэтому прошу вас прислать буквально строчку или символ, или каким-то другим образом обозначить свое отношение к группе Rolling Stones. Нравится, не нравится? Если да, может быть, то есть любимая песня какая-то, но в таком плане, да? 244-244-14. Давайте пройдемся по роллингам. Объясню потом, почему я сегодня вам такую задачку загадал. Ну а пока вы будете мне про роллингов готовить информацию и проводить опрос, я вам расскажу про волейбол. Хреновый бы из меня получился волейболист, если бы я не вспомнил то, что на эти выходные в Риге большой праздник волейбола. Европейская СФ-лига 26-го года целых два дня будет проходить. Это называется холл командных игр, который располагается новое строение, новое спортивная арена, которая располагается на Кришенбарано 99. Спортивный холл командных игр, так она называется, эта вся штука. Ну, 5 июня там в 16:30 начинают играть дамы. Причем дамы играют с румынками. Первая встреча — женская сборная Латвии. А в 19:30 там же на Барона 99 будет Латвия играть с Румынией, но уже мужчины. Я вам скажу так, я хотел бы пожелать Удису Красничу, который встал у руля нашей сборной, успехов и удачи, потому что румыны — это, да, это такой, я бы сказал, mad dog. Неизвестно, в какую сторону получится игра. Там есть интересные игроки, и у них есть даже свои традиции в волейболе. Далее, 7 июня, 16:30, там же, на Кришнабаран 99, Латвия, мужская сборная, будет играть с Косово. Нам, ну, я про мужиков сейчас говорю, нам это надо проходить, чтобы пойти дальше по лестнице в СЭФ Европейской Лиги. А в 19:30, там же, в этом спортивном холле командных игр, в 19:30 будут играть дамы. Наши очаровательные дамы будут играть против Израиля. Сборная Латвии, сборная Израиля. Так что праздник большого волейбола у нас, я бы сказал, с 5 и 7 июня проходит прямо здесь, прямо в Риге. Так что обращайтесь, заходите в Билишо Парадизе, приобретайте билеты и отправляемся поддерживать наших. Напоминаю, 16:30 и 19:30 5 июня и 7 июня 16:30 и 19:30 также. Латвия-Румыния, Латвия-Косово и Латвия-Израиль. Ну что ж, удастся ли нашим пройти дальше? Хотелось бы.

0: на ретро-информация.
1: И напоминаю, что мы с вами собираем опрос. Мне интересно, как вы относитесь к группе Rolling Stones? Люблю, не люблю? Да-да, нет-нет. И если да, то какая любимая композиция? 244-244-14. Жду ваших посланий.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Reklama.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
9: Spīns kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
10: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
11: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
12: Latvija! Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
13: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
14: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Но вернемся к нашим баранам, то бишь к нашим роллингам. Людмила написала, что положительно относится к этому коллективу. А Марко шикарно написал: Rolling Stones — это его величество порок. Манит и искушает. Вот полностью согласен, подписываюсь под каждым вашим словом, Марко. А Людмила написала еще, другая Людмила: «Добрый день, музыка хорошая, специфика на любителя, как-то не совсем моя музыка», далее пишет Людмила, но далее она аргументирует, почему. Потому что Людмила пишет: «Мое поколение, возвращенное больше на итальянцах, попсе, Modern Talking и других попсовых коллективах, но иногда можно и послушать». Но это вкратце, так сказать, выжимка из того, что пришло на 244-244-14. В основном положительно воспринимается. Ну, а почему я задал этот вопрос? После этой композиции.

Да, именно вот под эту композицию они вышли в Таллине на певческом поле в рамках своего мирового турне в поддержку альбома «Babylon Bridges». Bridges of Babylon. Ну и еще под руку мне попалась фотография, где я с роллингами там же, за кулисами. А еще я как-то совершенно случайно набрел на документальный фильм, поляки опять показывали, про Ронни Вудса, у которого на медне был день рождения, у гитариста Rolling Stones. И все это как-то сегодня складывается в то, что про роллингов еще можно говорить и говорить. Оказывается, что именно 2 июня 1964 года на стадионе города Линн, что в штате Массачусетс, Rolling Stones открыл свое первое американское турне. И достаточно успешно оно прошло, могу сразу сказать, забегая вперед. Но это все, как говорится, семечки по сравнению с тем, что сегодня день рождения был бы у барабанщика этой группы. Известнейший, совершенно потрясающий мастер британской, так сказать, барабанной школы Чарли Уоттс родился 2 июня 1941 года. Сами понимаете, бессменный барабанщик группы Rolling Stones. В 14 лет Чарли приобрел первый в своей жизни музыкальный инструмент – банджо. Но вскоре пытливыми ручками разобрал его, переделал в барабан. А любимой музыкой Чарли стал современный джаз. Ну и после окончания школы Чарли поступил в школу искусств, где проучился 3 года на отделении рекламы. Тогда же начал выступать, аккомпанируя группам Blue by Six и Blues Incorporation. И благодаря, так сказать, тому, параллельно работал в рекламном агентстве. Совмещать музыку с рекламой становилось все сложнее и труднее, и в декабре 62 года Чарли собрался вообще завязать с барабанами, как говорят в народе, если бы не приглашение от Rolling Stones. В 63-м году он присоединился к группе в качестве барабанщика, но позже также разработал дизайн к обложкам, потому что в несколько альбомов было вот как раз-таки авторство Чарли Уоттса дизайна. А он гастролировал, кроме всего прочего, и со своим собственным коллективом, квинтетом Чарли Уоттса, и появлялся в престижных лондонских джаз-клубах. 2006 год. Чарли Уоттс был включен в зал славы журнала Modern Drummer. В том же году журнал Vanity Fair включил его в зал славы международного списка превосходно одетых людей. Представляете, такое тоже есть, оказывается. А через 10 лет Чарли Уоттс занял 12 место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен. К сожалению, 24 августа 2021 года Чарли Уоттса не стало. Последний год он жил в Долтоне, где женой разводил лошадей арабской чистокровной породы. Давайте вспомним этого человека, который совершенно потрясающе играл на барабанах. Одна, на мой взгляд, из самых удачных песен роллингов, тут вы его услышите во всей красе. Honky Tonk Woman. Невозмутимый, фактически с каменным выражением лица, но как он играл, какой

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Да, спасибо, мы с роллингами уже разобрались. Спасибо за вашу реакцию. И еще раз хочу сказать, что, в принципе, я, как человек, который воспитывался на Beatles, на Creedence, на черной музыке, я, когда попал на их концерт, ну, абсолютно была не моя тема. Тут я полностью согласен с некоторыми, которые написали, что не их тема. Но... Когда они вышли под Satisfaction, на третьей песне было Brown Sugar, у меня нога пошла автоматически плясать сама. Просто как под Бонни М. Вот умеют они, владеют же они этим искусством, черти такие. Ну а под занавес часа что-нибудь давайте вот такое дискообразное.

Ну что, как говорится, еще минуты 3-4, скорее всего, в студии появится Алексей Павленко с папочкой новостей и с прогнозом погоды. Вот принесет мерзавец плохой прогноз погоды, я ему кофе сегодня не дам. Однозначно. Тут, правда, песня по теме «Stop the rain in the night». Ну, ладно, ночью пускай дождь идет, но днем... Нет, если будет такой прогноз, Алексей, останешься без кофе.

0: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
1: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. «Грантис» – 25-456-456. «Грантис» поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci?
3: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
2: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
4: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
2: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
5: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
2: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
6: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
9: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Пониженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы необходимо сделать постоянной. Об этом заявил министр земледелия Улдис Аугулис. По его словам, министерство будет добиваться, чтобы льготная ставка была сохранена и в бюджете следующего года. Сейчас предусмотрено, что она будет действовать до 30 июня следующего года. Смена правительства после ухода с поста премьер-министра Эвики Силыни обойдется государству примерно в 92,5 тысячи евро. Эти средства будут выплачены политикам, чьи должности заняли новые министры кабинета под руководством Андриса Кулбергса. Латвийской национальной авиакомпании Air Baltic этим летом может потребоваться государственная поддержка. Об этом заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Сейчас проводится оценка бизнес-плана компании. При этом министр отметил, что в операционном плане Air Baltic работает стабильно, а показатели пунктуальности по сравнению с прошлым годом улучшились. По словам Козловскиса, одна из главных задач – обеспечить дальнейшую работу авиакомпании. Разница в оплате труда мужчин и женщин по-прежнему остается проблемой для Латвии. Эксперты указывают на это, и статистика подтверждает такую тенденцию. До 7 июня Латвия должна внедрить требования директивы Евросоюза о прозрачности оплаты труда. Однако рассмотрение подготовленного Минблагом законопроекта затормозилось, поскольку его не согласовала Латвийская конфедерация работодателей. В ближайшее время водителям стоит учитывать изменения в организации движения возле зоны отдыха Медзабаки в Лейласте Адажского края. Там началось строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов под Таллинским шоссе. С 1 июня в Латвии началось не только календарное, но и метеорологическое лето. Такой сезон начинается после 5 дней подряд со средней температурой воздуха не ниже плюс 15 градусов. По прогнозам синоптиков, июнь будет примерно на 2 градуса теплее климатической нормы. Все лето также ожидается теплее обычного.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
9: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Риепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
11: И еще раз добрый вечер, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы будем вместе еще целый час.

0: вечерний праздник.
1: На Ретро FM Латвия.
2: Слушайте, ну, у американцев праздник «Уйди пораньше из офиса сегодня», а у поляков день без галстука. Поскольку я в студии сижу без галстука, ну как-то мне что-то захотелось пораньше действительно уйти домой. Надо взбодриться резко. Предлагаю вот это.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Ei, staugs to zupu vasarā. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаугами». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
5: Внимание, Латвия! Магазин Cita Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Cita Сантехника. Рига. Гунара Астрас 8. Cita Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну что ж, шутки пошутили, теперь можно и музыкой заняться. 69-й год, 2 июня, Элтон Джон выпустил свой дебютный альбом, назывался он «Empty Sky». Ну, так себе, мне он не особенно зашел, но это ерунда по сравнению с тем, что 2 июня 1966 года сделал Фрэнк Синатра. А именно 2 июня 1966, спустя 12 лет, Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада. И знаете с чем? С песней «Strangers in the Night». Да-да, именно с этой самой песней, которую Фрэнк Синатра, оказывается, люто ненавидел. Абсолютно, абсолютно не чушь несу, так считает общественность и так пишет пресса. Ту самую песню, которая принесла ему две премии Грэмми и стала одним из его самых главных хитов жизни. Знаете, как он называл ее просто? Ну, извините за мой французский, он называл ее «кусок дерьма». Это цитата реальная, не художественный вымысел. Ну и пел ее только потому, что публика требовала, оказывается. Но ирония судьбы в чем? В том, что песня, которую он терпеть не мог, стала его визитной карточкой. Это как если бы вы, ну, например, выиграли конкурс красоты в костюме, который вам абсолютно не идет. Ну а легендарная «Вуби-дуби-ду, та-та-да-да», да. Оказывается, дамы и господа, это была чистой воды импровизация. Да, Фрэнк Синатра, ну, мало того, что он творческий человек, так, естественно, так сказать, какие-то свои ходы придумывал и придавался, свои идеи предлагал. Но в данном случае он этот дуби-дуби-ду исполнил прямо на ходу, чтобы заполнить паузу. И в итоге эта вот случайная вокальная импровизация стала настолько культовой, что, ну, попробуйте себе представить эту песню, даже любой кавер без дуби-дуби-ду. Да, и, кстати говоря, дала еще имя мультяшному псу Скуби-Ду. Из мультика, да. Но что еще интересно? Интересная история ее написания. Кто же все-таки написал мелодию? Тут, между прочим, просто Санта-Барбара, какой-то сериал складывается. Официально автором является немецкий композитор Берт Кемферт. Но сразу несколько человек утверждали, что мелодия подозрительно похожа на их собственные ранние работы. Самый громкий случай это с французским композитором был Пьером Деланое, который заявил, что Кемферт, как бы это мягче выразиться, вдохновился. Вот, вдохновился его песней «Magic Tango». Ну, суд, правда, решил, что сходство недостаточно велико, но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Да. А что делать? Ведь мелодия сама гуляла по Европе, выбирая себе хозяина практически. Ну, в принципе, я думаю, что сейчас настал тот момент, когда можно было бы послушать самим нам с вами эту песню и может быть, даже подпеть это легендарное «Дуби-дуби-ду». Та-да-да-да-да. Да, но чтоб Фрэнк Синатра ненавидел эту композицию, честно говоря, это... Это я впервые вычитал. Но, как говорится, жизнь полна неожиданностей.

0: А теперь директор итальянского цеха сеньор Эдмондо.
1: Макарони, шпинат и карбонадо.
2: А не прошвырнуться ли нам по просторам моего итальянского цеха, а?
3: Ла нотте порта виа.

0: Когда такая женщина, как Эмма, говорит «Ама ми, люби меня», невольно задаешься вопросом, а все ли ты правильно сделал? Почему она тебе об этом так говорит, а?
1: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.
0: А вот вам проверенные ценности. Ну, то же самое, только по-русски практически.

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
6: Вперед! В магазинах друга сцены на прогулке! Наслаждайтесь большими летними скидками до 50%. Предложение в силе до 2 июля. Drogas, почувствуй красоту.
7: Nordkart sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад.
10: Вечерний променад.
11: На RetroFM Latvia.

0: на Retro FM Latvia.
1: Ну, еще, как говорится, пара композиций и будем прощаться. Ну, поехали потихоньку на финишную прямую.

Ну все, дамы и господа, на сегодня Port Wayne is over. Как говорил Плиний Старший, падает тот, кто бежит, а тот, кто ползет, тот не падает. Давайте лучше будем бегать. Увидимся здесь, завтра услышимся в 16:00. Это был Эдмунд Кашевский. Хорошего вам всем вечера. Побежал!

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparstrada LV.
1: Реклама.
2: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги.
4: Любимая, привет. Я тут подумал.
5: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
8: Kā man viss
7: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
9: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
10: Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
11: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
12: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
13: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе-Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 20.
15: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 7:59.
1: Реклама. Латвия вайк премьеру но таутас. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременные дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Репе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 20.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: 8:45.
1: Brilles jau sen vairs nav tikai redzes uzlabošanai. Tās ir mūsu stila sastāvdaļa, mūsu raksturs un reizēm pat labākais aksesuārs, kas runā skaļāk par vārdiem. Tās palīdz saskatīt pasaules skaistākās detaļas un, būsim godīgi, liek mums izskatīties sasodīti inteliģentiem. Svinam brilļu dienu kopā ar optikas salonu tīklu Metropole. Sveiciens visiem brilļu nēsātājiem!
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: 8:59.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies Gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Репе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 1,6 метров в секунду, на побережье морской бриз. В Лепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 23-26. В Риге завтра будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, а днем плюс 25.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.